0: ma bude. Já přišla do zatichova se.
1: Ty byla vaše poli zložím kopu.
0: No je těli hůří. Tam to ladu nahrabají mu.
1: Косаря коси, давай на
2: Косаря коси, че ветер поема.
0: Речки пойдем на прибор.
1: А Коля хай подай.
0: Чай хай. Коля побачить, как мы вставаем, хай покажем. Коля, ходи.
1: Что?
0: Чи це він не брав?
1: Ай, ось!

0: пасти или бабы ее? Ну,
1: это знаю.
0: Ану, Ану, это мы убираем. Ану, давайте. Ану, зачинайте, как вы ее.
2: Я что ли?
1: Ну, ну кто ж, Свет?